0: Ахуда Абхазати Ген. Ахлат Абхазати Кви. Шени Мумавали Чуэнбат. Вити, Джер Арари.
1: Радио Чуэнебури.